0: телевизора, кого сводить.
1: Поэтому я думаю то, что в данном случае...
0: Смотрите, вот.